Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: аспекты отношений в семье американские ученые назвали категории людей, для которых данная привычка окажется весьма полезной. По словам экспертов, выбирая раздельный сон, пары среднего возраста, а также чутко спящие люди и те, кто привык отдыхать при определенной температуре, наоборот, могут укрепить свои отношения. Не стоит забывать, что качественный 7- или 8-часовой сон чрезвычайно важен для каждого из нас. Более того, те люди, которые постоянно недосыпают или плохо спят, более склонны к конфликтам в отношениях. Причиной недосыпа может стать не только храп, но и привычка партнера постоянно ворочаться во сне, перепады температуры, борьба за одеяло и разный распорядок дня. Так что, выбирая комфорт для себя, вы также создаете благоприятную среду в отношениях. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лайтовый понедельник
1: на радио Hit FM. По понедельникам слушай радио Hit FM
0: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Так ли уж полезен бег для здоровья? Ответить на этот вопрос решили американские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев и выяснили, что бег трусцой может негативно отражаться на человеческой психике. Оказалось, что многие люди во время утренней или вечерней пробежки испытывают чувство агрессии, которое усиливается из-за повторяющихся монотонных движений, что в свою очередь приводит к скуке и провоцирует появление гнева. А вот более успокаивающим эффектом, по мнению ученых, обладают йога, аэробные упражнения и игры с мячом. Что ж, каким бы видом спорта вы ни занимались, главное, чтобы вам это нравилось и приносило пользу. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Еда. Шашлычная пора наступила практически во всех регионах нашей страны. Однако не стоит забывать, что это лакомство даже при правильном приготовлении может нести опасность для здоровья человека. Дело в том, что высокая температура приготовления шашлыка провоцирует образование в нем вредных соединений. Да и топливо для мангала сгорает, оставляя на мясе множество канцерогенов. Медики рекомендуют нейтрализовывать их действие обильным употреблением овощей и любой зелени, которые богаты антиоксидантами. Дополнительно они обеспечат организм клетчаткой и необходимыми витаминами, а еще помогут стать стройнее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: лайфхак.
1: Как часто необходимо проводить влажную уборку в доме? По словам столичных медиков, уделять время мытью пола достаточно один или два раза в неделю. Однако, если в вашем доме проживают люди с аллергией, маленькие дети или домашние животные, то проводить влажную уборку необходимо каждый день или через день. Такого же правила стоит придерживаться и тем, кто живет вблизи дорог. А вот что касается, как именно необходимо мыть полы, то медики рекомендуют добавить в воду немного специального моющего средства. При этом добавлять в воду жидкости с хлором, спреи для уборки или гели для душа не стоит, поскольку они сильно мылятся и долго не смываются с поверхности, что может быть опасным для здоровья. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будить Алиш» и радио «Хит ФМ». Добрейшего, бобрейшего вам всем.
1: Здравствуйте. Наконец-то наступил лайтовый понедельник после выходных, можно сказать. Все, можно уже и обогащаться, можно уже вот эти деньги не зарабатывать, они сами к вам придут.
0: Само собой, с утра и до самого вечера. Мы будем разыгрывать денежки. Ну как мы, все ведущие радио Хит ФМ будут сегодня разыгрывать деньги. Так что у вас у всех есть шанс сегодня получить 3000 рублей от каждого из ведущих. Поэтому постарайтесь, есть возможность подзаработать.
1: Да, действительно, 3000 рублей достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 00 7 10 74.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 7.07 в Москве, у нас здесь не только лайтовый понедельник, у нас еще и первый день лета, друзья,
2: да, поздравляем, ребята, вас. Да, ребята, и пароль был, лето пришло, поэтому
1: шикарный.
2: Надо было его отправить нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074 и оказаться простым первым человеком.
1: Ты думаешь, именно так первый человек первый день лет разговаривает?
2: Это как он так отмечает первый день лет. Первым человеком надо оказаться было.
1: И
2: вот.
1: Кто же выполнил все условия и стал счастливчиком?
2: Победителем становится Марина. Мариночка, доброе утро, Марин. Марина, пронто, говорите.
1: Марина, мне кажется, уже выбежала на улицу и счастливая кричит на всю.
2: Марина, да, сорвалась, у нас ничего страшного. Мариночка, мы тебя поздравляем. 3000 рублей прямо сейчас отправляются тебе на счет. Лови.
1: Вот.
2: Надеюсь, ты...
1: Надеюсь, ты словил, а не соседи.
2: Нет, знаешь, это как... Наши аисты, если не дозвонятся до тебя, оставят у двери мешки.
1: А ты помнишь, вот смотрел же «Гарри Поттера»? Там была смешная сова, которая доставляла посылки и врезалась в здание. Да-да-да, письма. Вот мне кажется, наш птенец с денежками, вот... Точно такой же.
2: Совершенно верно. Наш финансовый аист, я его называю. Вот, ребята, мы продолжаем разыгрывать деньги. Например, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем по 3000 рублей. Совсем скоро разыграем очередные. Ну а подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8-499-579-7799.

0: Квигай Лопес. Квигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 12 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем доброе утро, спортсмены мои. Ну, наконец-то мы встречаемся. Очень рады всех видеть. Все в костюмах, все красивые и спортивные. Итак, зарядка. Называется упражнение у нас «Футбол». Так выглядит футбол, по мнению Терешковой. Адамов тут смеется уже минуту. Но сейчас, ладно, расскажу, что да как. Почему футбол смешной?
1: Мне даже больше, знаешь, мне интересно, как ты это будешь рассказывать.
2: Ну, смотри, для начала мы встаем в планку, в нашу привычную планку, на прямых руках. Ноги на платформе боссу, чтобы было сложнее, да, чтобы немножко, ну, скажем так, немножко, чтобы было непонятно как, то есть неровно, чтобы немножко разные стороны
1: шатало. Я тебе больше скажу, непонятно, что такое боссу.
2: Ну, это платформа.
1: Это пол... Я объясню сейчас для нас, для простых смертных, значит. Представьте себе мяч, напополам разделили, такой мягкий, и вот у вас полусфера вот эта мягкая.
2: Именно, да. Все, стоим в планке, да, понятно? И начинаем ножками вверх по очереди, но не полностью до колена. То есть вот обычно вы играете в футбол ножки вперед, а тут ножки назад.
1: Плохой футбол играют.
2: Обратный.
1: Ножки назад вот это вот.
2: Кто знает, может,
1: на прямых ногах.
2: А вдруг именно если мы начнем так играть в футбол, будем больше забивать?
1: Не, ну если в такой позе, то конечно. Что, в горизонтальном положении ты что не поиграть в футбол?
2: Или знаешь, это когда упал футболист, но он все равно
1: играет. Они, кстати, они так и падают. Они так и падают, ногами стучат, капризничают, как дети маленькие.
2: Я не пойду.
1: Не пойду играть. Вот. Так что,
2: а
1: так,
2: вообще это очень сложное упражнение на все тело, потому что в этот момент ягодицы сжаты, да, пресс вы держите, он втянут, руки напряжены. Все это очень даже непросто.
1: Заходите в нашу группу Hit FM ВКонтакте. Можно еще в мессенджере Макс в группе Hit FM зайти туда тоже. И там есть видео, как делать это упражнение. Вот, и есть отдельная интернет-радиостанция. Называется она «Двигай Лобс». Создана как раз для того, чтобы вы брали оттуда и слушали, плейлисты слушали его во время тренировок. Одна из песен, кстати, прямо сейчас прозвучит, вот как раз отражает качество танцевального звука этого плейлиста.
2: Зарядка начинается!

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 7 часов 24 минуты в Москве. Всем доброе утро. Лайтовый понедельник в самом разгаре. С утра и до самого вечера мы разыгрываем деньги, деньги, деньги, деньги.
2: Я уверена, наши слушатели, которые выигрывают деньги, они такие: ущипните меня, это не может быть правдой. Да, это правда. Действительно, 3000 рублей достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. И окажется первым по счету, потому что сегодня 1 июня.
1: Непростой денечек был, я вам хочу сказать, позавчера. Он важный был, потому что именно 30 мая, 29 лет назад, человечество услышало вот эту фразу. Всем привет, это Радио Хит ФМ. Первый эфир Радио Хит ФМ состоялся 29 лет назад, 30 мая, ребята. За это время за этим пультом посидело огромное количество людей. Даже звезды работали на Хит ФМ.
2: Даже мы работали со звездами. Это да. Это действительно большой праздник для нас. Если еще не успели поздравить, можете продолжать это делать. Мы весь год будем отмечать.
1: Любимая радиостанция ждет поздравлений. Вот так.
2: Ну и если возвращаться к этому понедельнику, у нас же не придуман пароль. Кодовое слово.
1: Поэтому пароль будет простой. Наше с вами любимое словосочетание. Хит ФМ. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 7:30 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей в лайтовом понедельнике в утреннем шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
2: И что нужно было сделать, чтобы получить эти деньги?
1: Надо было отправить пароль Хит ФМ в честь, внимание, 29-летия, да, любимой радиостанции. Вот так
2: чуть
1: вот, ребята.
2: Чуть моложе нас с тобой.
1: Да, и нужно так было при этом оказаться первым по счету. Вот. Так, кто у нас победил?
2: И у нас здесь замечательная девушка. Она из Астрахани.
1: Из Астрахани.
2: И зовут ее... Ну-ка, крикни свое имя на всю страну.
1: Меня
3: зовут Марина.
1: Марина! Доброе утро, Мариночка. Мы сейчас путались, сидели. Марин, расскажи, пожалуйста, утро у тебя с чего началось?
3: Завтрака, потом с работы.
1: Спасибо. Да, а есть какое-то заклинание завтрак, работа, помимо вот обычных вещей, которые ты производишь с утра?
3: Нет, конечно, нет. Все стандартно, стабильно, как у всех.
1: Тут все, видишь, все очень просто у человека. Стабильность, залог чего? Залог успеха, правильно. Поэтому прямо сейчас лови 3000 рублей, отправляется тебе на счет.
3: Спасибо.
1: Мариночка,
2: поздравляю.
1: Передавай привет, Марин.
3: Я хочу передать привет своей семье.
2: И все.
3: И вам.
2: А? И нам? И семье?
3: И вам, конечно.
1: Спасибо.
2: Семье, а мы что? А мы твоя семья?
1: Мы твоя привычка.
3: Конечно, я же вас слушаю каждый день.
1: Мариночка, спасибо тебе огромное. Продолжай в том же духе. И пусть в этом тоже будет стабильность. Ну, а мы стабильно продолжаем разыгрывать 3000 рублей по понедельникам. Лайтовый понедельник. Совсем скоро будут разыграны снова деньги. Не пропустите этот момент. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.45 в Москве, всем доброе утро.
2: Алярма! Хелп! Катастрофа. Люди стали меньше разговаривать. Такие ленты новостей сегодня. Значит, ученые выявили тенденцию. С каждым Новым годом мы, не мы лично с тобой, а человечество, произносит на 120 тысяч слов меньше. Вот так вот, чем в прошлом году.
1: Есть мы, а есть человечество.
2: Да. Среднее число произнесенных слов в день упало примерно на 28%. Это с 16 тысяч слов до 11, если что. Куда вы дели остальные 5 тысяч слов?
1: А может быть, и не надо?
2: Это же целый роман.
1: Мы же вот как раз загадку какую-то вносим в жизнь свою.
2: Да при чем здесь мы? Я вам не про нас с тобой говорю.
1: Я говорю про человечество.
2: Какую загадку тебе человечество сейчас?
1: Ну, смотри, меньше...
2: Ты себя, как, инопланетяне такие сидят. Так, ну, слушайте, ну, они все меньше говорят. Загадка все серьезнее. Следующий уровень какой? Одно слово по буквам будем понимать.
1: А может, мы обратно идем?
2: Куда?
1: Начало.
2: Вот это. У, и, а, и, а, у, и.
1: Скоро вообще будем просто жестами общаться.
2: Так уже. Вот смотри, так и... что исследователи пытаются разобраться, в чем причина. Пока предполагают, что проблема в смартфонах, переписках, удаленной работе здесь причем, где люди заменяют слова реакциями и смайликами, и стикерами. Я вот уже давно во многих мессенджерах общаюсь с стикерами. У меня их там столько.
1: Иногда лучше промолчать, чем сказать то, чего не надо.
2: Один пак со стикерами Сережи Бурунова заменяет мне вообще все диалоги.
1: Вот, да.
2: Вот. Но, слушайте, давайте честно, давайте возвращать диалог.
1: Что я это? Тоже согласна. Но мы хочу тоже вернуть диалог.
2: А то мы будем вот эти а, и, у, и, а, и.
1: Это ж неинтересно. Это как...

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: Талия наступила. Так, кодовое слово нужно придумать. И мы зашли на сайт,
1: где
0: много-много именинников.
1: Сегодня отмечает день рождения. Я забыл прям совсем.
0: И увидели.
1: Человек, который ассоциируется с нами с утром. Морган.
0: Морган. Фриман.
1: Гутен. Здрасте.
0: Да. Очень крутой актер. Очень. Вот, ну, конечно, в «Побеге из Шоушенка» он там просто превосходит.
1: Человек, который, мне кажется, родился таким сразу.
0: А еще мне нравится, когда он играет Бога. Причем он
1: всегда играет Бога.
0: Частенько играет Бога. И потрясающе. Мы его поздравляем. 89 лет. Ура! Морган, мы с тобой.
1: Морган, с днем рождения. Ну что, давай какое-нибудь подберем слово. Давай тогда побег.
0: Побег.
1: Побег.
0: Побег.
1: Побег.
0: Побег.
1: Побег. На старт, внимание, марш.
2: Новый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 8.09 в Москве. Продолжаем разыгрывать деньги с утра до самого вечера.
2: Что надо было сделать, чтобы получить 3000 рублей? Надо было отправить нам пароль «Побег» вот в мессенджер «Макс» и оказаться первым по счету, потому что 1 июня. И победителем этого раунда становится Иван, город Луганск. Ваня,
1: Иван! Привет!
2: Иван.
3: Алло.
2: Да.
1: Ой-ой-ой.
2: Ты там на дороге стоишь, что ли?
3: Алло, да, здравствуйте, ребят.
2: Здравствуйте, ЗК.
3: Парковался.
1: А, все, понятно.
2: Так, алло, птичка в клетке, птичка в клетке, говорю. Выпускайте кракена. Вот.
3: Алло.
1: Вань, как дела?
2: Спишь?
3: Здравствуйте, ребят. Просто очень неожиданно. Я всегда слушаю ваше радио, вы самые лученькие. Еду.
1: Куда?
2: Все. В Чижик едет.
3: И да. И мы... слушай, отправил слово «Побег» и, получается, выиграл. И пришлось припарковаться.
1: Вообще.
3: Не услышал.
1: Так, давай ладошки вот так вот выставляй перед собой.
2: Да, потому что сейчас тебе насыпят вот 3000 рублей, держи. Мы специально разменяли монетками, что видишь, как звенят.
3: Большое спасибо, ребятки, большое.
2: Передавай приветы.
3: Так, сначала пожелаю, я просто растерялся, сначала пожелаю вам очень хорошего дня, вы самые лучшие ребятки.
1: Спасибо.
3: Привет, я передам привет
2: Луганским,
3: которые занимаются... Которые занимаются восстановлением Донбасса. Всем, ребята,
2: прекрасно,
3: привет.
2: Прекрасно. Тебя просто так плохо слышно, к сожалению, Вань.
1: Да, да, очень позитивный Ванечка. Спасибо
2: Но
1: тебе большое.
2: Самые главные слова он, конечно, сказал. Поэтому, ребята, всем, конечно, там передаем привет. Вот, всем желаем лайтового понедельника. Улыбайтесь. Все продолжается. Мы продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Вот, следите за этим. Вот. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ».
2: Значит, смотрите, сегодня будем обсуждать вот какие лайфхаки. Как не испортить дружбу в соцсетях.
1: Угу.
2: Особенно, если вы дружите только там.
1: Во-первых, не удаляться.
2: Во-первых, не ставьте лайк на все подряд.
1: Ага.
2: Потому что если вы везде ставите лайк, это может выглядеть неискренне или даже показушно. Есть, так, есть такие персонажи.
1: Да. Всем подряд тоже не надо.
2: Не, имеется в виду тебе. На все подряд.
1: А, мне. Потому что друг что? Он проверит.
2: Друг сначала посмотрит. Скажет, так, ну здесь она молодец, здесь, конечно, лайка она не заслуживает.
1: Посмотри, кого она лайкает, и сразу станет все понятно.
2: Если три поста уже не хочется ставить лайки, это уже так себе друг. Вот. Дальше. Не комментируйте по-дружески все подряд. То же самое, да?
1: Ну да.
2: Но это, кстати, касается вообще многих историй, потому что мне, например, не нравится, когда люди начинают комментировать все подряд, знаешь, ты это выкладываешь стакан.
1: А вот сердечки.
2: Нет, стакан выкладываешь, боже, какой стакан. Да это бумажный стакан, но какая эстетика. Да это просто стакан.
1: Да
2: вот.
1: Просто человечек хочет, чтобы ты обратил внимание на него.
2: Вот не надо так делать. Я уже обратил внимание. Mm-hmm. Если человек просто напишет бумага, что-то плотность не та. Я такой, му, да мы шарим. Интересно, кто это? Что это за бумажный барон? Вот.
1: Так, так, так.
2: Дальше.
1: Поняли, да, как к Адаму подкатывать?
2: Кстати, дальше следующее. Будьте аккуратны с сарказмом и иронией.
1: Угу.
2: Вот. В письме...
1: Ну, это к тебе, мне кажется, вопросики. Ты
2: я себе постоянно это
1: сарказм
2: говорю.
1: Сарказм и ирония.
2: Да, да, да, я знаю. Я постоянно себе это говорю, что люди в письме или там в переписке не чувствуют тон. Вот. Можно неправильно понять или что-то еще. Или знаешь, там тебе, допустим, отправляешь что-то, ты такая «и». Может быть, ты не поняла, просто «и» смайлик не ставишь. У меня ощущение, как будто ты такая «что значит «и»? Улыбнись, «и». Вот, вот так вот. И понеслось.
1: А это буква, знаешь, она семьи разрушает.
2: Вот. Избегайте публичных споров. Вот. Лучше решать все лично. В соцсетях не надо. Вообще там склоняют к конфликтам только в путь. Поэтому избегайте этого. Если кто-то вам ответил как неказисто, пишет, что моя мама так не считает, и все, и выходишь из чата.
1: А там, кстати, грешит иногда. Только чем? Он, правда, не под аккаунтами наших людей, знаменитостей, а ты под аккаунтами зарубежных звезд пишешь всякие там штучки. Я замечаю.
2: Бритня! Когда косарь вернешь?
1: А сколько Меган Фокс ты писал?
2: Сломался трансформер, куда звонить, пишу, она не отвечает. И последнее. Уважайте чужое мнение. Даже если не согласны, лучше написать деликатно, а не указывайте на ошибки. Вот это вообще самое страшное.
1: В соцсетях это нельзя делать.
2: Я не люблю, потому что я, во-первых, криворукий, пишу там вообще непонятно, мой собственный язык получается иногда. Но
1: если ты запятую пропустишь,
2: но это
1: все.
2: Моя изюминка, понимаешь? Что? Глядя на это, одеть-надеть, это просто цветочки.
1: Обращаем на это внимание и общаемся в соцсетях.
2: Правильно.
1: Правильно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Лайтовый понедельник в самом разгаре. С утра и до самого вечера мы в эфире Радио Хит ФМ разыгрываем деньги. И прямо сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей.
2: Да, и достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется первым по счету, потому что сегодня 1 июня.
1: С летом вас. День лета, ребята.
2: Ой,
1: день
2: не можем
1: лета.
2: Нарадоваться, не можем. Это же просто прекрасно.
1: Так, ну что, я посмотрел, Колин Фаррелл отмечал день рождения.
2: Ага, это да. А еще сегодня же Международный день детей.
1: Международный день, не связан вообще,
2: ну, вообще никак.
1: Не связан. Давай, выбираем, давай. Раз, два, три. Да, я в сторону Дня детей. Давай отмечать это.
2: Или свяжем как-нибудь.
1: Я пытался. Ну, давай так, смотри. Давай так, вот смотри. А дети с чем ассоциируются? Ну, у меня с Яралашем.
2: Ага.
1: У тебя?
2: Ну, в целом тоже.
1: Тоже. Колин Фаррелл связывается с Яралашем?
2: Ну, вот смотри, это кино, в конце концов.
1: Нет, подожди, вот просто связан или нет? Как-то у тебя ложится рядом? У меня нет.
2: Не, ложится, я же говорю, кино. Кино-кино!
1: Хорошо, в таком случае тогда пароль будет Яралаш.
2: На старт.
1: Внимание, марш!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8:34 в Москве, прекрасные цифры. Самое время кого-нибудь поздравить и вручить деньги.
2: Это лайтовый понедельник. Напоминаю, мы разыгрываем деньги с утра и до самого вечера. И прямо сейчас очередные 3000 рублей кто-то из вас заберет. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль Ералаш нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074 и оказаться первым по счету, потому что 1 июня на календаре.
1: И кого будем поздравлять?
2: Поздравлять будем Яну, город Алапаевск. Яночка, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ну расскажи, пожалуйста, Яночка, как настроение с утра пораньше? Ты какая-то прям скромная.
3: Да просто неожиданно, настроение замечательное.
1: Ты в кроватке лежишь?
3: А, нет, я на работе с 8 утра.
2: Кем трудишься, если не секрет?
3: Я работаю ведущим специалистом административного отдела. У нас строится завод «Мейвосталь».
1: Вау!
3: И тружусь здесь. Мы все слушаем ваше радио. Вот решила попытать удачу. И ура!
1: Ура!
2: Это прекрасно.
1: Коллеги, не завидуйте.
2: Да, слушай, знаешь, мне вот очень интересно. Я когда изучал, прямо сейчас мне стало интересно. Я никогда, честно скажу, не был в Алапаевске. Я знаю, что это Свердловская область, недалеко от Екатеринбурга. Вот, и мне стало интересно. Я начал изучать, и мне очень понравилось, вот на картинке, правда, музей «История Алапаевского металлургического завода», как выглядит. Он правда так выглядит брутально, или его уже вообще нет?
3: Выглядит он грустновато, если честно.
2: Грустновато,
3: у нас,
2: да?
3: Очень много, да, замечательных других мест. У нас есть музей имени Петра Ильича Чайковского.
2: Естественно, это да, это известный факт.
3: Вот. Да,
2: но и у вас прекрасный пляж.
3: Ой, супер.
1: А это ты откуда знаешь?
2: Мне однажды приснилось что-то, я проснулся, полез в сонник.
1: Пляжа Алапаевска.
2: А мне говорят, если вам снится корж, это означает, что вы в Алапаевске на пляже. Ладно, мы тебя поздравляем, лови 3000 рублей тебе на пляж, хотел сказать, на счет отправлять.
1: Иди на пляж, где-то там клад.
3: Ладно, большое спасибо вам.
2: Выходишь на пляж, спускаешься, там, значит, я поставил веточку, там лежат деньги. Вот.
1: Давай,
2: ладно.
1: Приветы.
3: Ладно, большое спасибо. Передаю привет всей своей семье, передаю привет коллегам. Желаю всем отличного настроения, отличной недели и жаркого лета.
2: Спасибо большое.
1: Звучит
2: прям очень красиво. И, кстати, у тебя очень красивый голос. Угу. Вот, мы тебе желаем лайтового понедельника. Ребят, мы продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Все подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
8: Тот самый линолеум зайдет и вам.
9: Таркет. Респекты по всем параметрам.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации. Премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
16: Столько условий.
17: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8:44 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
3: Ребята, вакансия мечты. На Массандровский пляж ищут спасателей, краши с харизмой 1000 из 10.
2: Вау.
3: Вот. Твой главный навык этого человека должен быть один. Красиво бегать вдоль пляжа.
2: Идеально.
3: Вот он, спасатель. Там человек тонет. Не трогайте меня, я красиво бегу.
2: Можешь, пожалуйста, точный адрес мне сказать, я там буду загорать.
3: Там человек тонет. Там кричат, помогите. Нет, этого не зовите, этот просто бегает. Позовите нормального спасателя. В общем, требования. Умение уверенно держаться на воде. Это первое. Харизма 1000 из 10.
2: И яркие плавки.
3: Наличие обворожительной улыбки обязательно.
2: Да.
3: Пока меня описывают. Умение смешно шутить, естественно. Вот.
2: Навык, и смешите меня, только навык не бегаешь.
3: Навык красиво бегать вдоль пляжа будет огромным плюсом. Тут не написано обязательно, будет огромным плюсом. Так что я, в принципе, могу просто харизматично лежать на пляже.
2: И что-то ты сейчас, получается, дальше на всю страну похвастался, что ты вот сейчас откликнешься на вакансию.
3: Я еще не закончил. Талант нарезать лайм ровно на 1/8 дольку. Это тоже я. Вообще изи. Вот. Я просто взглядом могу это сделать. Действующий сертификат спасателя. Тут вопросики, конечно. Вот я плавать
2: ты
3: не умею.
2: Ты цену набиваешь, я не поняла.
3: Вот. И навыки создания, оказания первой помощи. Ну, тут я тоже справлюсь. Вот.
2: Идеально, классно. Только да, я никуда тебя не отпущу.
3: Тот случай, знаешь, когда
2: помечтали и
3: там
2: хватит.
3: Кто-то тонет. Это его проблемы. Даже за этой серии. Ну, в общем, все оформляется. Причем оформляется все нормально. По договору работать придется по графику 5-2, 8. Тут написано рабочие часы 8 или 12. Вот.
2: Ну, ты сейчас уже номер начнешь свой диктовать.
3: Нет, я бы, конечно, с радостью, но у меня нет ярких плавок, это раз. Второй момент.
2: Мы тебя подготовим.
3: Да, понимаешь, это ожидание. Реальность, это, знаешь, вот это, когда уставший, выдыхающийся человек бежит по пляжу, потому что я ненавижу по песку ходить.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: радио Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие вы наши. Вот он, третий час, когда мы общаемся с нашими любимыми слушателями. И вот что будет сейчас. Сейчас будет воспоминание. Ностальгия. Что может заставить вас превратиться в ребенка за секунду?
1: О, это игрушки. Пожалуйста, черепашки-ниндзя, любую, покажите мне все. Такое, о, старенькие особенно черепашки.
2: А этих синих бегемотиков из
1: «Сюрприза»? Я не особо. Да, они мне вот ностальгию вызывают, но вот ребенка они меня не превратят. Значит, типа, я смотрю на них, я понимаю, насколько я взрослый.
2: Угу.
1: Вот. А вот когда ты передо мной черепашки-ниндзя, дальше машинки на радиоуправлении, значит, все, сразу я поплыл. Я такой, ребята, меня не ищите.
2: Меня, может быть, определенный вайб деревенский сразу же в ребенка превратите. Если я слышу пение петуха, ранний подъем, деревня, и кто-нибудь тебя зовет на блинчики. Вот все, сразу я
1: ребенок.
2: Интересно,
1: у тебя деревня была в 5 утра, петух орет, зовет тебя на блинчики?
2: Нет, бабушка звала, поэтому у меня воспоминания.
1: Дианочка, вставай, петухи уже проснулись, пора блинчики трескать.
2: Знаешь, я просыпалась, ела блинчики и обратно засыпала.
1: Дразнила петухов, орала тоже. Соседи, я не понимаю. Что-то как-то петухи сиплые стали.
2: Ну, в этой теме могут быть как вещи, так и ситуации.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем, что может заставить вас превратиться в ребенка за секунду.
2: Наталья написала: мыльные пузыри. Вечно прыгаю, как ребенок, ловлю их. Кстати, да.
1: Соглашусь тоже.
2: Обожаю делать.
1: Мыльные
2: это.
1: Пузыри. И еще, знаете что, почему-то всяческие плавательные средства, я имею в виду кораблики игрушечные,
2: водные
1: пистолетики и так далее. Да, тоже брызгалки вот эти вот все.
2: У Риты куклы Monster High. Рита молодая.
1: А когда идешь мимо качель, пишет Влада, сразу хочется покачаться на них, как маленький ребенок.
2: Ага, подтверждаю. Алена написала: меня сладкая вата заставляет окунуться в детство. Пушистый розовый комок на палочке. И вот вы снова верите, что волшебство существует. В смысле, существует же.
1: Вата — это шикарно, на самом деле. Я помню, как я обожал. Правда, сейчас я вырос, мне она перестала нравиться. Но вот я буквально в субботу был в парке и как раз попробовал. Ну, что-то мне, конечно, не так уже заходит.
2: Вата уже нынче не та.
1: Ну, не буду я так сейчас говорить. Вот в наши-то годы. Нет, ну, она такая же. Просто, ну, просто уже вот, ну, эйфории такой. Я тебе больше скажу. У меня отпала вот эта любовь сумасшедшая к мороженому даже.
2: Я перестала есть.
1: Так, Зуриет пишет. Парк аттракционов.
2: Ну, знаешь что? Вот сейчас бы я не пошла бы на все вот эти аттракционы.
1: Нет, знаешь, сейчас бы ты пошла, но ты вот из тех людей, которые... Я такой же сейчас. Смотришь на эти аттракционы, такой... Ну, в принципе, вот, как бы на лошадку не пускаю, там только 5 лет, да? Но я бы тоже покатался. Вот.
2: Да.
1: А вот это ваше кольцо, вот, оставьте.
2: Ой,
1: при
2: зачем?
1: Себе.
2: Да, да, да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем вот что. Что может заставить вас превратиться в ребенка за секунду?
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Будите Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 13 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, в какой момент вы можете за секунду превратиться в ребенка.
2: Иван отправил нам сообщение и прям сразу ароматами тут в студии завеяло. Когда чувствуешь запах свежеиспеченного хлеба, сразу воспоминания с детства, когда ходил на хлебзавод к определенному времени, потому что знал, что именно сейчас будет свежая партия, и, возвращаясь домой, отгрызал все края горячего хрустящего хлеба.
1: И знаете, сейчас дополню и даже, наверное, многих верну в этот момент. Смотрите, вы идете, мама вас отправила в магазин за хлебом, вы идете к булочной, и всегда вы проходите мимо машины, которая разгружает хлеб. Всегда так было почему-то у меня. А машина работала на газу. И вот этот запах газа, потом смесь свежей булочки этой, и ты идешь такой, горбушку отломил, съел, и такой, ну, мякоть еще можно. И полбатона ты стрескал, принес домой, и говоришь, ну, это голуби.
2: У меня в эти выходные случилось превращение в ребенка, когда я приехала далеко-далеко от Москвы, в деревенские дали, скажем так, и там приезжает автолавка с продуктами. И она приезжает, она заезжает в деревню, к машинам.
1: А, сигналит?
2: Да, сигналит.
1: И все выходят.
2: Все идут, ставят в очередь и покупают в машине все, что им нужно.
1: Так, Надежда пишет, мультики, сказки и, внимание, и юппи.
2: Забыли совсем. Алена написала, рисование мелками на асфальте, яркие цвета, свобода творчества, пробуждает детскую непосредственность.
1: Вот Алена пишет, ностальгию вызывает Дэнди, который сейчас до сих пор работает, и играем, как раньше, с родителями. Слушайте, я недавно переиграл в игры, это, конечно, уже не так интересно,
2: завершил?
1: Но классно.
2: Закончил?
1: Я пытался пройти уровень какой-то там очень долго.
2: Понял, что все. Ты
1: мне
2: уже
1: нравится.
2: Не можешь, да.
1: Танчики вот это все.
2: Как я любила танчики, это вообще.
1: А мне, знаешь, мне не нравилось играть в них, потому что как-то ты все время убивают все время. Но я смотрел, как другие играют.
2: А змейку помнишь?
1: Ну, змейка, ну это такое, на телефоне. На Nokia где-то вот это было. 8-925-007-1074. Такой у нас сегодня номер, как и всегда, для ваших сообщений в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группа Хит ФМ. Мы обсуждаем сегодня, что может заставить вас превратиться в ребенка за секунду.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9:25 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Что может моментально превратить вас в ребенка?
2: Оля вот что пишет. Мне 43 года. Я обожаю детское питание. Мясные пюрешки. Муж на меня смотрит и спрашивает, как ты это ешь? Это же без соли.
1: А я сейчас открою вам секрет. У меня, ну, я не мясные, конечно. У меня в машине всегда коробка с детским питанием фруктовым.
2: Баночками. Я в шоке, да, честно, я видела, подтверждаю.
1: Всегда. Я даже купил специальный кофр для этих баночек, у меня там теперь все питание.
2: Ты приноси почаще, меня угощай.
1: Вот, спустись, забери.
2: А, даже так?
1: Да, там лежит на солнце. Солнечные яблочки и груши.
2: За деревом направо.
1: Да, там машина.
2: 10 шагов.
1: Там хлопнешь в ладоши, она откроется. Так, Полина пишет, ее в детство отправляют обычные вафли.
2: Угу.
1: Просто вафли, вот, писаешь, человек.
2: А вот пироженки, вот Ира написала.
1: Ну, подождите, стоп, мы не возвращаемся в детство. Вот что сейчас, сегодня вас может, вас включает ребенка. То есть, ну, я понимаю, вафли, хорошо, если вы видите вафли, такие дети, вафли. Вот так. Но как вариант. Но нам просто интересно узнать вот сегодня, что вот если, допустим...
2: Какие моментики, какие вещи...
1: Да, если меня сегодня посадить на колени за рулем кому-то, то я вспомню детство сразу. Я такой,
2: лучше это не повторять.
1: Поехали, все. Семен рулит. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также у нас там есть в Максе группа Хит FM, туда тоже пишите. Мы сегодня обсуждаем интересную тему. Что в вас за секунду пробуждает ребенка?

0: Париж. На радио Хит ФМ.
1: 9 часов 32 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем такую тему часа, что может за секунду превратить вас в ребенка.
2: Ой, у нас на самом деле такая ностальгия у многих открылась. Алена, когда надувает кто-то шарик, и вот все уже затаили дыхание, ожидая громкого бах, а в голове азартное «только не у меня».
1: Да, знаешь, вот есть такая игра, каждый надувает шарик по очереди, по кругу. Дует, дует, дует, пока лопнет. Так. Никита написал, что его возвращает в детство сгущенка.
2: Кстати, мне тоже. Вот, манная каша.
1: Так, Анечка пишет, коровы. Если вижу, сразу переношусь в деревню. Каждый вечер все в деревне шли к стаду, и наша сама приходила. Только калитку открывай. Потом бабуля приносила парного молока, наливала мне и коту, и мы наперегонки пили.
2: Ой, да. Слушайте, я всегда... современным котам налить того самого настоящего молока?
1: Я всегда думаю, как коровы находят дорогу домой. Мне всегда было это интересно очень. Они же, ну, а из дома они сами не могут уйти, их забирает стадо.
2: А потому что их никто не выгоняет.
1: А вот обратно. Да ровно как я никогда не понимал, как птицы понимают, где юг, куда лететь, что за навигатор у них, почему клином. В общем, загадок
2: нужно
1: много.
2: Это, кстати, учебник.
1: Это, кстати, эти вопросы во мне ребенка пробуждают моментально.
2: А помнишь, была такая энциклопедия, где ответы на все вопросы, там про все.
1: Интернет называется?
2: Нет, ну именно
1: помнишь,
2: книга.
1: Был интернет?
2: Нет, именно книга. Энциклопедия.
1: Хочу все знать.
2: Вот,
1: Оля
2: да.
1: пишет, батут и водяной пистолет. Причем все вместе надо. Знаешь, прыгаешь и стреляешь. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также можно написать в группе в мессенджере Макс. У нас сегодня вот какая тема. Обсуждаем, что может заставить вас превратиться в ребенка за секунду.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Что вас за секунду может вернуть в детство или превратить в ребенка?
2: Алена пишет: фраза «А давай поспорим» мгновенно пробуждает дух соревнований, как в школьном дворе. Кто быстрее, выше, смешнее.
1: Лиза пишет: полистать фотоальбом, посмотреть мультик, пожалуйста.
2: Доброе утро. Меня возвращает в детство молодые кукурузные початки с волосами. Это были мои куколки, Лиза написала. Кстати, да, тоже.
1: Ирина пишет: плитка тротуарная большая. Сразу мысленно разлиновываю в виде классиков от 1 до 10 и прыгаю.
2: Алена: старые детские фильмы «Приключения электроника», программа «В гостях у сказки», мультфильмы «Старые, ну погоди» и другие возвращают в детство.
1: Ой.
2: Хорошо.
1: Так, Екатерина пишет: меня возвращает в детство, когда вижу нарисованные на асфальте классики. Я вообще в целом, меня возвращает в детство, когда я вижу мелом нарисованные какие-то рисунки на асфальте.
2: Ну, их не так уж и много сейчас. Не, обращаешь внимание?
1: Нет, на детских площадках я много вижу.
2: Ну ладно, все, классно повспоминали, вернулись в детство хоть на секундочку, это было классно.
1: Ребят, прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Hit FM. Но лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Hit FM разыгрываются деньги. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Она и разыграет очередные 3000 рублей. Ну а мы прощаемся до завтра.
2: Хорошего дня, пока-пока.
0: На радио Hit FM.

Вот я прям чувствую, утренники вас хорошо разбудили. Вы прям бодры, здорово, друзья. Знаете, значит, уже можете ловить вездехит, да? Обязательно будем это делать, но чуть-чуть попозже. Вы прям подготовьтесь, хорошо. Кто-то меня спросил, а зачем вообще это люди делают, ловят какой-то вездехит? Если вы поймаете вездехит на Hit.fm, можно выиграть очень крутые подарки. Ну, например, апгрейдить полностью свою косметичку. Но если вы не пользуетесь косметичкой, можно залить полный бак бензина

Друзья, сегодня в первый день лета радио Хит ФМ начинает звучать в Дубне. Жители этого красивого города в Московской области, добро пожаловать в хитовую команду

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Костюм, носки, бритва.
10: Еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В столице стартовал самый масштабный проект «Лето в Москве», который продлится до 6 сентября. Каждый день на городских площадках будут проходить бесплатные спектакли, фесты, спортивные состязания и сотни других событий. И главное, все бесплатно. В этом году вновь начнется театральный бульвар, сады и цветы, ночь спорта и десяток других разноплановых событий. Кроме того, заработают арт-павильоны, где можно купить одежду, мелочи для дома и сувениры от отечественных брендов. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В музее имени Чайковского проходит выставка «Русская музыка. Особая миссия», которая посвящена достижениям отечественной музыки. Здесь можно увидеть рукописи Чайковского, а также эскизы к балету Стравинского и Дягилева и костюм из Вашингтонской национальной оперы. Проект поделили на три исторических этапа. В первом рассказывается про первые зарубежные гастроли, во втором – о том, как русские артисты покорили весь мир, а в третьем – про популяризацию наследия. Выставка работает до 14 февраля без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: С 4 по 7 июня на Красной площади пройдет ежегодный фестиваль «Красная площадь», на котором 400 издательств представляют свои новинки и бестселлеры. Все их можно купить со скидкой. Здесь же откроется фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, где выступит дирижер Валерий Гергиев со своим оркестром. Помимо самой ярмарки будут выступления труп из МХТ имени Чехова и Вахтанговского театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Друзья, как вам новиночка? Это Hugel, французский диджей. Ну, по-французски он, наверное, Hugel. Moving to the Sun. Крутая песня, да? Или вы еще не прочувствовали? Я думаю, прямо она как-то качает с первых нот. Выпущена, кстати, буквально пару недель назад. Вот, и это первый сингл с предстоящего дебютного альбома под названием 21. И голос здесь, конечно, очень знаковой фигуры в хаус-музыке. Ультранет звучит круто. Ну, пожелаем этой песне стать хитом на всех танцплощадках мира.
1: Тебе нравится этот хит?

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

0: Мария Букс на радио Hit FM, Graceland, такой человый трек. Друзья, но давайте-ка уже соберемся, потому что в следующем часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, ну потому что лайтовый понедельник. С утра до вечера мы щедро раздаем вам денежки, я надеюсь, у вас получится на этот раз. Вот, а вот уже через час у нас еще везде хит будет, представляете? Вот если поймаете его, можно выиграть очень крутые подарки. Ну, например, вообще обновить свой гардероб, представляете? Как круто, к лету-то, а?
1: Лето на радио Хит FM.

0: в Hit FM. Шоу «Статус хитовый». «Статус хитовый». С Наташей Стаховой. На радио Hit FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами особо не напрягаемся. К тому же лайтовый понедельник, да, вы уже знаете, мы разыгрываем много-много денег. И буквально через пару песен будет очередной розыгрыш. И я чувствую, кто-то уже в руках держит телефон. Молодцы, правильно. Тем более сегодня же посмотрим, кто из вас самый быстрый. Ну, потому что первое число сегодня. Вот так вот. Алексеев забежит в студию, расскажет нам, как делать правильный запрос нейросеточки. Зиверт споет про газ, ну а прямо сейчас новинка. The new. The new. The new.

0: Hit FM.
1: Так, ну что, готовы, друзья? На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. Друзья, личные сообщения, не в комментарии. И окажется первым по счету, потому что сегодня понедельник, 1

0: июня. Вот как раз узнаем, кто из вас самый-самый быстрый. Друзья, только, пожалуйста, когда отправляете слово, побудьте там немножечко, потому что не уходите сразу. Мне нужно связаться с победителем и в прямом эфире отсыпать лайтовую денежку. Значит, у меня никак не получится, хорошо? И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, понятненько, да? Итак, кодовое слово в этом раунде – «Каникулы». На старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Реклама.

0: Мама скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «каникулы» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым по счету. Вот, потому что сегодня 1 июня. И у меня вопрос, как? Ирина, наш победитель, город Москва. Ирин, как? Скажи, как вот так можно быстро печатать? Я не знаю, или у тебя какая-то своя там техника? Привет, привет!
1: Привет-привет, это волшебство.
0: Это волшебство, ну, я не знаю, аплодисменты тебе. Просто слово «каникулы», это ж как нужно же все. О, я не представляю, ладно, давай, подставляю ладошки, буду отсыпать тебе лайтовые денежки. Лови!
1: Ура-ура!
0: Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит ФМ. Друзья, вот так вот тоже можно поверить в волшебство и выиграть лайтовые денежки. С утра до вечера мы сегодня разыгрываем очередной розыгрыш совсем-совсем скоро. Подробности у нас на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ.
2: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2011.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: В последнее время мы все чаще обращаемся к нейросетям по поводу решения всевозможных вопросов. А для этого, как показал опыт, необходимо правильно подбирать формулировки. Так, совсем недавно специалисты по нейросетям рассказали о простых правилах написания запроса для искусственного интеллекта, чтобы получить точный и полезный ответ. Важно конкретизировать свои вопросы, при этом указывая цель и желаемый результат. Это поможет избежать двусмысленности и получить пошаговую инструкцию. К тому же нейросети в состоянии запоминать контекст, поэтому запросы можно делать последовательными и уточняющими до тех пор, пока не будет получен нужный ответ. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Кристин Клара и Кейза на радио Хит FM. I Can't Wait. Такая легкая песня, которая нравится и взрослым, и детям. Кстати, тем более вот в такой день, как сегодня, друзья, хочу вам напомнить, что у нас появилась новая онлайн-радиостанция «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова. В следующем часе будем нырять с вами в прошлое, поиграем в «Хитстери» и, конечно же, ловить везде хит, можно выиграть, ну, очень крутые подарки от «Радио Хит FM».

В этом часе, друзья, ныряем в прошлое, играем в history. Алексеев нам расскажет, почему звук игры на инструменте меняется от манеры исполнителя. Ну, логично. Вот, петь мы с кем будем в этом часе? С Ёлкой, конечно, ее новая песня «Проще». Ну и, конечно же, друзья, везде хит. Вы знаете, как его поймать или не знаете? Кто-то говорит мне, напомни еще раз. Друзья, напоминаю, лайфхак. Как поймать везде хит, который будет плавать сегодня в этом часе? И вообще, что это такое? А как только услышите красивый мужской голос, мужской, не надо прямо сейчас писать, мужской голос вам скажет, друзья, кидайте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Вы берете в руки телефон и прям личным сообщением пишите «вездехит». И если ваше слово сегодня будет первым, потому что 1 июня, то «вездехит» ваш. Только не уходите, ладно, там из мессенджера, буквально там хотя бы пару минуточек посидите, потому что мне нужно связаться с победителем и в прямом эфире просто открыть везде хит и посмотреть, что вы там выиграли. А выиграть можно все. И парфюмерию, и косметику, и модную одежду, и апгрейдить гаджеты, заполнить полный бак бензином, прям вот тем самым вашим любимым. Или бесплатно покататься на такси на работу и обратно недельку. Ну, в общем, желаю вам удачи, друзья. Ну, а прямо сейчас Another на Hit FM. Talk to you.

0: На радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое, тренируем ассоциативную память после выходных. Очень, кстати, полезно. Итак, запускаю в эфир один стопудовый хит. У вас сразу нагрянут воспоминания. Вот. И если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все прочитаю в эфире. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личное сообщение, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, если вспомните сами. Хорошо? Не подсматриваем никуда, но у меня есть подсказочки. Куда мы там с вами собираемся, в какой год? Что-то как-то глубоковато сейчас занырнем. В общем, в том самом году в прокат вышел фильм «Авиатор» с Ди Каприо, а также «12 друзей Оушена» и «Человек-паук 2». Гвен Стефани начала свою сольную карьеру, а Греция стала чемпионом Европы по футболу. Помните, когда... Ну, хорошо, ладно, все, готовы? Я думаю, сейчас вспомним. Поехали!

Хит-стори на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита Гвен Стефани «Rich Girl». Мама вот говорит, пишет Ева, что я еще не родилась. 2004 год, Гвен Стефани очень нравилась, я хотела быть на нее похожей. Аня поделилась. А мы с этой песней победили на танцевальной олимпиаде. В 2004 году Ольга были счастливыми девчонками. Дима написал, что я купил сам плеер. Сам. 2004 год, эта песня там была одной из первых. Кстати, плеер до сих пор работает. Серьезно? Это подожди, сколько? 22 года. Ого, хороший плеер у тебя. Фатима пишет, я заканчивала школу в 2004-м. И Динара тоже вот внизу написала, я тоже заканчивала школу. И Никита еще добавил, что очень шикарный кавер со своей классной историей, хитовый 2004 год. Друзья, молодцы. Мы с вами вспомнили, побывали в 2004-м. А теперь давайте возвращаться обратно. В 2026-й. Потому что в 2026 году на Hit FM плавает везде хит. И мне хочется, чтобы вы его все-таки поймали и выиграли какие-нибудь очень-очень крутые подарки. Ну, например, я не знаю, например, апгрейдили свой гаджет или какую-нибудь спортивную одежду выиграли, или обновили косметичку, или парфюмчик к лету новый, а? В общем, друзья, желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться, помогают Медуза и Генри Камомель.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074.

0: Музыка. Считается, что музыка, сыгранная вживую, ощущается более эмоциональной и красивой. И этому совсем недавно нашлось научное подтверждение. Команда ученых из Японии провела эксперимент с участием 20 профессиональных известных пианистов, которых попросили сыграть на фортепиано так, чтобы звучание имело определенный эмоциональный оттенок. Исполнителей отслушивали как люди с профессиональным образованием, так и далекие от музыки. А все движения рук виртуозов и клавиш фиксировала специальная аппаратура. В результате оказалось, что звучание явно зависело от манеры движения рук и пальцев музыкантов. Эти нюансы отметила не только электроника, но и слушатели. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Начиная от вкусняшек до модной одежды, от обновленных гаджетов до новинок электроники. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться первым, потому что сегодня 1 июня, и у нас есть победитель. Это Михаил, город Пермь. Михаил, привет.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, очень приятно.
1: Очень приятно. И как ты умудрился? Он даже «Везде хит» не успел выплыть, понимаешь? Он только, а ты прям раз его так поймал быстро. Ты случайно рыбалкой
2: его...
1: не увлекаешься, нет?
2: Нет, я его годами жду. Очень хочется.
1: Все получилось. Смотри, молодец. Давай посмотрим, что у тебя получилось выиграть. Секундочку, сейчас мы его раскроем. Что у нас тут? А у нас тут, между прочим, «Везде хит» на модную одежду. О!
2: Ладно.
1: А это значит, что благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов. Вот так вот будешь летом у нас стильный и модный слушатель, Михаил.
2: Ладно.
1: Спасибо тебе огромное, что вместе с «Радио Хит FM». Не отключайся, пообщаемся еще за эфиром. Друзья, «Везде хит» сегодня тоже будет еще выныривать. И вам нужно тоже вот так вот умудриться поймать его первым, потому что первое сегодня число. Но я думаю, что у вас все получится. «Везде хит», друзья, подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.
2: Кварц

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
2: 0+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Рита Ора и Fatboy Slim на радио Hit FM Praising You. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых и двадцатых вы найдете на нашем сайте, потому что у нас там как раз такие онлайн-радиостанции. Мы прям разделили, чтобы вам комфортнее было слушать хит нулевых, хит десятых, хит двадцатых. Сайт hitfm.ru, либо мобильное приложение радио Hit FM. Там тоже очень-очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции. Где-то так через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или яркое, красивое пляжное полотенце радио Hit FM. Ну, потому что лето.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительных работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Я здесь, друзья, и буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители». А петь мы с кем будем? Моя Мишель нам споет про «Малиновую луну». Ну а прямо сейчас «Now is the Warning» на радио Хит ФМ. «Ту Корасон», «Твое сердце». И я хочу, чтобы оно билось в ритм с

Måneskin и Tom Morello на радио Hit FM. Какая там в конце гитара прям, да, ух, я даже забыла, что хотела вам сказать. А, вот вспомнила, друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Я жду самых активных, самых смелых. И неактивных, и несмелых я тоже жду. Я надеюсь, что вы тоже станете смелыми и активными. И возьмете в руки телефон и наберете звездочка 1074. К тому же с мобильного звонок бесплатный. Вот, вам понравится, поверьте мне, понравится. Попробуйте. Я задам вам 5 вопросов, у вас будет 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить вам подарки. К тому же я подсказываю всегда. Вот, могу подарить наш модный фирменный дождевик. Ну, может пригодиться этим летом, может. Либо яркое пляжное полотенце радио Hit FM. Очень красивое и очень такое оно приятное на ощупь. Я жду, друзья, и желаю вам удачи. Звездочка 1074.

0: Статус хитовый. На радио Хит ФМ.
1: Мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Санкт-Петербург. Полина, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Да, ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Родительский контроль.
1: А, ого. Ну, сегодня день защиты детей. Вот. Поэтому, как бы, родительский контроль. Мы все были детьми, правильно же, когда-то. И ими на самом деле и остались, по большому счету. Вот.
2: Да.
1: Поэтому, я думаю, да, в курсе. Ты не по громкой связи, нет? Отключилась, да?
2: Нет.
1: Все нормально, да? Да, да. Я вижу 5 вопросов, такие вот, родительский контроль. А, у нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Как обычно, все очень просто и понятно, я надеюсь. Пробуем, Полин?
2: Да.
1: Поехали.
2: Да.
1: Поехали. В Японии дошкольникам разрешают шуметь, беситься и хулиганить. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Дети-брюнеты наиболее чувствительны к изменениям погоды. Да или нет?
2: Нет.
1: Дети острее, чем взрослые, чувствуют вкус еды. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Младенцы смеются в среднем 100-150 раз в день. Да, да или нет?
2: Да.
1: Подростки, которые регулярно завтракают, показывают лучшие результаты в обучении. Да или нет?
2: Да.
1: Да.
2: Да, да,
1: да. Ты прям так уверена. Прям на все вопросы. Ты родительский контроль знаешь по себе, да? Или как?
2: Ну, надеюсь, что знаю, да.
1: Ладно, давай посмотрим. В Японии дошкольникам разрешают шуметь, беситься, хулиганить? Разрешают. Но только дошкольникам. Дошкольникам. Вот уже школьникам их там... Ничего им там не разрешают. Поэтому вот так. Плюс у нас с тобой есть. Нормально. Дети-брюнеты наиболее чувствительны к изменениям погоды. Ты не согласилась и правильно сделала. По статистике, наибольшее влияние погоды почему-то на блондинов. Вот так вот. Говорят. Плюс есть. Дети острее, чем взрослые, чувствуют вкус еды. Да, да. Ну, из-за большего количества вкусовых рецепторов, тут так написано. Младенцы смеются в среднем 100-150 раз в день. Смеются. Особенно, когда полгода, да, они начинают вот так смешно смеяться. И всех вокруг, мне кажется, смешить. Вот. Ну, взрослый человек, говорит, смеется в среднем около 15 раз в день. Ну, не знаю, больше. Подростки, которые регулярно завтракают, показывают лучшие результаты в обучении. Да, кстати, ты правильно ответила. На 15% эффективнее у тебя 5 из 5, между прочим. Ну, молодчина. Ну, круто получилось. Полин, поздравляю тебя. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Хорошо? Спасибо, что слушаешь.
2: Спасибо.
1: Радио Хит ФМ. Друзья, настроение Наташи Стаханова завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Флорайда.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мини-сериал «У меня плохое предчувствие». По сюжету, за неделю до свадьбы пара приезжает в уединенное поместье, принадлежащее родителям жениха. И там начинают происходить вещи, которые обычно происходят в ужастиках про уединенные поместья. Всего 8 эпизодов, каждый из которых посвящен одному дню. Драматический хоррор, сделанный сценаристом новеллы «Внешняя сторона» Хейли Бостон, описывает сериал как шоу о страхе вступить в брак не с тем человеком. В главных ролях Адам Демарко и Камила Морроу.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилось продолжение антиутопии «Рассказ служанки» и сериал «Заветы», снятый также по роману Маргарет Этвуд. Сюжет разворачивается полтора десятилетия спустя, после событий оригинального сериала в той же стране, где у власти стоят... уже не Джун Осборн, а две юные девушки – Агнес и Дейзи. Шоураннер Брюс Миллер. В ролях Чейз Роуэн Бланчард и Энн Даут, которая вернется к роли тетки Лидии. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Baby Rex и Faithless на радио Hit FM New Religion, и вместе с ними я так потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов. Лишь напомню, что лайтовый понедельник у нас здесь на Hit FM продолжается. Каждый понедельник с утра и до самого вечера в прямом эфире мы щедро раздаем вам денежки. И очередной розыгрыш, кстати, уже в следующем часе у моей коллеги Наташи Калашниковой, которая минут через 15 уже появится в студии, начнется All Star Show. Ну а я желаю вам классного дня и удачи! Hit FM. Пока-пока.

0: снова, так сказать, как оно там, ну, и восстает из пламени, вот это вот основная его участь и основной его прикол, скажем так. Так вот, это у нас песенка посвящается, конечно же, например, лайтовому понедельнику. Угу. Потому что лайтовый понедельник, вот каждый понедельник, как будто бы снова из пепла восстает. И несколько раз приносит вам подарки. Это же прикольно, по-моему. И он сегодня здесь вместе с нами. Да и Вездехиту то же самое посвящается эта песня, потому что он нет-нет, да и да. Да еще и не один раз в день, причем каждый будний день. А вообще, я поздравляю вас с первым летним днем. Я поздравляю вас с тем, что лето настало, что учеба закончилась у многих, не у всех, я понимаю, но все-таки к 1 июня у многих, особенно маленьких, она заканчивается, и вот они бродят теперь по зоопарку, сама видела, как ехали. Короче говоря, я вас всех с этим поздравляю, пусть наше лето вообще нас не подведет, и будет ярким, и будет запоминающимся, и будет громким, но это зависит от нас, а точнее от вас. Делайте погромче Hit FM. Калашникова здесь, всем привет!
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Платье. Юбка. Туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Быть умным и образованным не значит быть счастливым. Именно к такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования и обнаружили, что наличие высокого интеллекта не дает полного удовлетворения жизнью. Результаты исследований также показали, что женщины с высшим образованием значительно больше удовлетворены жизнью и чувствуют себя счастливыми, чем женщины без образования. Однако мужчины с высоким интеллектом, наоборот, не чувствуют себя счастливыми и чаще других жалуются на жизнь. Чего не скажешь о представителях мужского пола с более низкими показателями интеллекта. Оказалось, что они радуются жизни наравне с высокообразованными женщинами и реже остальных жалуются на неудачи. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Ивля Рок пока докрикивает свои последние ноты. Ну, в смысле, не он. Ну, неважно. Короче говоря, песня его докрикивала свои последние ноты. А мы вдруг с вами поняли, правда, что еще не играли в этом часе в лайтовый понедельник. 3000 рублей ждут своего героя. Сегодня первое число, господа. Первое число. Вот это очень легко. Мне, конечно, вообще не надо считать. Я прям сразу открываю. Сразу свой мессенджер на большом экране открываю, чтобы было дофига честно. Так вот, вы же понимаете, 925-007-107-4 – это тот самый мессенджер, это Макс в данном случае, куда вы пишете то самое слово, которое я сейчас произнесу. Это и есть лайтовый понедельник. Я его не то что не придумываю, оно уже придумано за меня. Я просто тут всякие буль-буль-буль вот эти вот ставлю там, допустим, пока с вами разговариваю, все поставила. Вот, я готова. Итак, сегодня первое слово, которое я увижу от вас, ну, вы его мне обратно возрастите, вот в данный момент, то и выигрышное, потому что первое число, и, соответственно, победитель отправляет данные свои в отдел призов. Нет, победитель получает 3000 рублей. Так вот, значит, смотрите, сегодня, конечно, лето, день защиты детей. Вот у нас был день рождения, между прочим, у Хит-ФМ. Вчера, получается, суббота когда была? Ну вот тогда, нас поздравляем, конечно, все, спасибо огромное. Но дело в том, что мы сейчас стояли с начальником, языками зацепились, он стоял, и это в кресле. И вот до самого последнего момента я говорю: слово, давай какое-то слово. И знаете, что он сказал? Слово тебе. Он сказал: я пошел. А то есть слова не будет. А я пошел — это именно то, что я от вас в данный момент жду и дождалась. Пойду посмотрю, кто там мой герой.

0: А знаете, в чем прикол? Посчитать-то несложно, потому что считать-то нечего. Первое же сообщение. И было очень сложно остановить этот поток. То есть я уже все нажала на нашего победителя, он вниз улетел. И я вот так вот мышкой кручу, где же. Но вот этот вот был только момент, поэтому это тоже, это я просто рассказываю про тяжесть своей работы. Но ничего, пережила, как говорится. Итак, первое же сообщение, а у нас я пошел, вот это вот кодовое слово или словосочетание. И первое же сообщение прилетело от Сергея из Москвы. Здравствуйте, наш победитель.
1: Здравствуйте.
0: А вот он. Ну, какой вы молодец. Прям лето начали для себя, по крайней мере. Прекрасно, я считаю. Прям сразу с победой. И 3000 рублей.
1: Ура!
0: Это было искренне. Спасибо вам большое. Ну что же, я действительно вас поздравляю. Хочется, чтобы лето дальше прям только лучше, только еще больше вам принесло приятного и денежку, конечно же. Оставляю вас на связи. Оставайтесь, пожалуйста, расскажу вам все, как ваш денежка до вас долетит. 3000 рублей вам, господа. Говорю и напоминаю о том, что, конечно, лайтовый понедельник не заканчивается. Просто потому, что понедельник не заканчивается, значит, будет еще возможность выиграть сегодня деньги. Не отвлекайтесь надолго.

Love Luxury на Hit FM, 14.48 в Москве, и не только, и у нас 1 июня, День защиты детей, день начала лета. А, кстати, в День защиты детей невозможно не напомнить вам о том, что у нас для детей тоже кое-что есть, помимо музыки, но у нас как будто бы 12+, правда, не как будто бы, а точно, это вот такая маркировка. А поэтому мы можем, например, честно про Деда Мороза рассказывать ближе к зиме. Был такой моментик. А вот нам сказали спасибо, конечно, что вы рассказали про Деда Мороза всю правду, да? У меня дети в машине. А, извините, а 12+. Вот. Такие бывают просто ситуации. Не так и не так их не назовем. А зато у нас есть и для маленьких, для самых маленьких. Правда, непосредственно не в эфире, а зато есть онлайн-станция, которая так называется «Хит детям». Она располагается на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Вот там даже для самых маленьких подойдет, и, может быть, прежде всего для самых маленьких подойдет, но и для тех, кто молод душой. Для тех, кто своего внутреннего ребенка иногда хочет побаловать детской песенкой, которую прям под певать надо. Вот, потому что из детства многие эти песенки, конечно, до сих пор в памяти остались. Ну, и даже если нет, все равно это миленько. Иногда прям бывает такое настроение, прям что-нибудь такое пошалить, а потом шалость удалась. Все это можно сделать под нашу как раз онлайн-станцию «Хит детям». Обратите внимание.

0: Что же, продолжаем это лето, господа. Вот так вот приятно. Ой, а я думаю, что мне так холодно? Кондиционер здесь работает. Ух, коллеги, разгоряченные. Ладно, короче говоря, 15 часов и 4 минуты в Москве, мне холодно. Но это лето, и мы его с вами продолжаем. Так вот, господа, вот такие вот новости, они такие вроде бы и детские, и еще школьные немножечко, но уже немного летние, но нам бы таких не хотелось. Вот что я имею в виду, в Америке было не у нас, звучит замечательно, я по заголовку нашла. Медведь черный вышел из леса и посетил 2 учебных заведения. Просто как комиссия подъехала, да? В каком состоянии школу сдают к лету? Ну, на самом деле, действительно, пробрался сначала в одну школу, и там дети, конечно, очень были рады этому визиту, просто все закрылись в классных комнатах и сидели, ждали, пока он покинет помещение. Он покинул помещение, ничего страшного не случилось, но пошел дальше по коридорам и по заведениям. Еще куда-то зашел, тоже там тоже все попрятались, ну, естественно, по комнатам, по классным, и ничего не случилось. Вот, поэтому проверка успешная. Все, дети на месте, дети в классах. Но это у них в Америке, может, как-то по-другому вот эти вот все дни располагаются относительно лета. У нас многие дети уже не в классах, потому что каникулы.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Дэвид Гетта и Сия прямо сейчас на Хит FM. Эта парочка совместно сделала для всей музыки в мире очень многое. Действительно, сколько у нее выпущено совместных треков. У нее у парочки, естественно, Дэвид Гетта и Сия. Надеюсь, не остановится, кто бы что там не заявлял про свои, так сказать, финальные выходы в большую музыку. Ладно, 15 часов 18 минут в Москве. Вот, кстати, господа, ситуация. И я слышала, эксперты мне рассказывали, ну, может быть, это самые эксперты, которые в соцсетях, что что бы вы там ни делали, делайте перерывы из этого, если это уже ваше постоянное действие. Или, например, еда возьмем. Или питье. Вот если вы пьете каждый день, кофе имеется в виду, то хотя бы день делайте перерыв в неделю. Ну, вот так вот говорят специалисты. Так лучше вашему организму, он немножечко как будто бы, не знаю, там очищается, не очищается, не знаю, углубляться не будем. Едите йогурт каждый день. Ну, хотя бы раз в неделю, раз в две недели, раз и не поели этот йогурт. Вот такая вот. Такой принцип. Уж не знаю почему, но решила довериться, так сказать. И вот сегодня я не выпила кофе. А я не такой человек, который, о, я без кофе не человек. Вот это вот. И мы не утрируем. Просто, ну да, я каждый день завтракаю, там что-то ем и кофеечек. Вкусненько, вкусненько. Нравится? Нравится. Все идеально. Сегодня я решила именно поэтому, потому что эксперты сказали, думаю, ну чайку попьем. Сейчас сижу, думаю, я хочу кофе. Не потому, что я вообще о нем не думала этот момент. Вообще, просто думаю, пить хочу. Так, чая не хочу, воды не хочу, там газировку какую-нибудь не хочу, вот это не хочу. Думаю, кофейку бы. Понимаете? Значит, организм что-то привык, получается. И дело не в том, что утром, вечером, не вечером. Кофейку хочется, получается. Вот такой рассказ.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Наступил сезон прогулок на свежем воздухе. А еще это то самое время, когда нам необходима защита от разных насекомых. В частности, от комаров, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Как правило, мы используем для их отпугивания всевозможные репелленты. Однако, как совсем недавно выяснили ученые из Франции, Аргентины и США, эти насекомые начинают привыкать к запаху таких средств. Во время эксперимента комаров отпугивали разными способами, и при использовании репеллентов они начинали воспринимать их как сигнал того, что рядом находится жертва. Сейчас в планах ученых провести эксперимент в условиях максимально близких к реальности, после чего способы защиты от насекомых возможны. Придется пересмотреть. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

полдей что-то происходит, вообще не прекращаясь. У нас по-другому с вами. Вот, например, наша непостоянная рубрика «Как спастись от». Она возникает, когда нужно от кого-то или от чего-то спастись. В этой непостоянной рубрике мы уже с вами от медведя спасались многократно, повторением от учения. Почему-то от крокодила частенько. Ну, потому что они постоянно где-то появляются, даже если не у нас на дворе, то где-то они там появляются, что-то там нашебуршали, грубо говоря. Но сегодня мы тоже эту рубрику, пожалуйста, вот освежим. Опять же, как спастись от шаровой молнии. Оказывается, актуалочка. Уже люди видели. И если вы, как и я, какое-то время назад думали, что это все миф и никакой шаровой молнии не существует, она очень даже существует, понимаете? Если вы в нее не верите, это не значит, что она в вас не верит. Так вот, если вы все-таки столкнулись с шаровой молнией, как от нее спастись, что делать и чего делать нельзя? Во-первых, нельзя с ней контактировать. Как вы могли понять сами? Но здесь уточнение, даже через предметы. Если вам кажется, сейчас я как дам ей лопатую, ну, черенком, в смысле, вроде же не проводит электричество дерево, нет, это не считается. Не надо ее ничем отпугивать и вообще создавать вот эти массы воздушные ни в коем случае не надо. Что еще? Через любые предметы с ней контактировать не надо. Из любопытства приближаться к молнии не стоит. Опасно даже бросать в ее сторону вещи, находящиеся... Вы, допустим, находитесь от нее подальше, а вещи бросаете. Не надо, привлечете внимание. Смартфон вот выбросите, но подальше от себя. Потому что это дополнительная точка внимания шаровой молнии. Она скажет, какой у вас? Вот это вот, не надо. Дальше, что еще? Не бегите ни в коем случае. Это создает как раз воздушные потоки, которые могут привлечь шаровую молнию. Тихо, аккуратненько пятьтесь от нее, пятьтесь. А если сидите в машине, так и сидите. Закройте двери, окна, у вас там хотя бы, машина имеет резиновые покрышки, а вы не имеете. Поэтому оставайтесь в машине.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Зейн «Плач, как плакучая ива», естественная, кстати, о деревьях. Сегодня так пух полетел у нас здесь. Просто нереально, нереально. Я рот открыла и прям тут же поймала пушинку. А потом ее и фиг выплюнешь, короче говоря. Поэтому сильно рот-то, роток не раскрывать, а то залетит что-нибудь. Или муха какая-нибудь, а им тоже хорошо потеплело. Столица. Вот, сочувствуем, конечно, безусловно, тем, у кого вот на тополиный пух свои какие-то проблемы, переживания. Держитесь, ребята. Ну и специальные, конечно же, уже у вас в аптечке должны быть средства против этого всего. А с другой стороны, это красивое зрелище. Вот. Ну, хотя бы пару дней, пока не надоело. А вот так и живем, господа. Это лето, оно продолжается. 15:50 исполнилось этому летнему дню, если судить по Москве.

Новиночка, по-моему, по-настоящему летняя. Французский диджей Ужель. Ну, или как хотите его называйте. 16 часов и 5 минут в Москве. Господа, невозможно не похвастаться, невозможно не поделиться радостью. Вы же знаете, да, что у нас вот буквально пару дней назад был день рождения у радио Хит FM. Мы, естественно, всей душой отмечали. Ну, и каждый как мог отмечал, потому что это тем более выходной был. Спасибо от вас огромное. Спасибо, очень приятно было получать поздравления. До сих пор получаем. И спасибо все равно. И еще невозможно не поделиться приятным, потому что вот эти поздравления, они приходят и от наших партнеров, например, вот, и от тех, с кем работаем, и все это вкусное, красивое. Спасибо. Очень приятно. Вот, такие дела хорошие. Чтобы вам было не просто... Ой, завидно. Вот, чтобы было вам тоже приятно, будь здоров. Давайте тогда везде хит-то посетит нас уже в этом часе. Мы его попросим так по-хорошему, по-человечески, и он никогда не откажет. Поэтому, как только услышите, пишите слово «везде хит» 925-007-107-4. Сегодня раз первенький, кто сообразил, тот и молодец, тот и получает подарок. А какой подарок, это мы узнаем у вездехита непосредственно в эфире, возьмем у него интервью. Но еще сразу могу сказать, вот не надо фальшстартов. Угу. Я же, ну я пока не знаю, в какой момент часа прозвучит звуковой сигнал приглашения в игру. Но если раньше пришлете вездехит, вы же понимаете?

0: TNT прямо сейчас на Hit FM. Давайте с вами под эту песенку надеяться, что этим летом мы непременно еще съедем тортик у океана или пирожок у моря или сосисочку с костра у реки. У кого что получится, но главное на водоеме немножечко побыть и чтобы это хорошо все проходило, поэтому соблюдаем правила безопасности поведения на воде, у воды и даже вдали от нее.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Вот, везде хит и случился, немножко даже праздничный, потому что вот после праздника нашего дня рождения Хит FM, конечно же, хочется и вам дарить кучу подарков, которые приходят нам, в том числе и от вас поздравления, ну и всякие подарочки, но это я уже говорила, короче говоря. Вот, итак, везде хит случился, и это с вами, господа. Первое же сообщение, первое, потому что сегодня первое число как раз является победным. И вообще, не знаю, я специально следила, чтобы не было фальш-старта, пока не было вот этого сигнала, приглашение в игру. И не было, кстати, ни одного лишнего мимо слова «везде хит». Красавчики. Вот. Ну, а самым первым, самым удачливым на данный момент в этом часе, конечно же, наш победитель является, которого и спешу представить. Зовут его Кирилл. Он из Пушкина. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Представьте, какая у вас скорость? Вернее, это я должна представить, какая у вас скорость. Это с какой же скоростью вы молодец, короче говоря. Вот, ну а теперь, помимо того, что мы вас поздравляем, конечно же, нужно же узнать, что же вы выиграли, что за везде хит вытянули именно вы. Правильно говорю?
2: Ну да, давайте посмотрим.
1: Ну давайте, скорее послушаем, все-таки радио. Показать могу, но вы не увидите. Поэтому доверьтесь, сегодня вы вытягиваете, выигрываете, вытаскиваете, ловите везде хит на активный отдых. А это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете приобрести что-то для яркого отдыха. Может быть, инвентарь, может быть, аксессуары в одном из известных магазинов.
2: Спасибо большое.
1: Вам спасибо. Ну, я надеюсь, вы отдыхать умеете, правда же? Вам подойдет же этот подарок, правда же?
2: Ну, конечно, конечно, от Хит FM, тем более, это просто дорого стоит.
1: Вот, под Хит FM вы сказали, да, отдыхать умеете?
2: Да-да-да, конечно.
1: Ну, какой это наш, наш, наш. Вот, вам аплодисменты. Поздравляю вас еще раз, конечно же, оставайтесь на связи. Сейчас все буду рассказывать, как это дальше происходит, уже техническая часть получения подарка. Вот, господа, вот так сразу на душе приятно. Везде хит, он приходит, приходит, уходит потом, а потом снова приходит, не пропускайте ни за что. Но еще напомню, лайтовый понедельник не закончился.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Тейлор Свифт на Хит FM, это мы уже знали. А хотите вот узнать тоже страшная сказка из индийских свадеб? Вот это вот. Они уже без рубрики у нас идут, потому что мы в них уже играли и страшные сказки рассказывали, и чего только с ними не делали, а там все страшнее и страшнее. Поэтому просто очередная зарисовка. 42 жениха остались без всего, без невест, без денег. Вот, таким образом прошла массовая свадьба в Индии. Дело в том, что одиноким мужчинам, вот которым не везет любви, что-то не получалось там и все такое, предложили прийти на массовую свадьбу, заплатить, естественно, за это денежки по 15 тысяч рублей, по нашим меркам, казалось бы, да, свое счастье, чтобы выбрать. И там на массовой этой свадьбе обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта. То есть воспитанниц много, уж что-нибудь, да выберите себе или мы вам выберем. Вот 42 человека, заплатив предварительно, нарядные пришли с подарками, а там ни воспитанниц, ни организации, ни тортика, ни цветочка, ничего. Знаем, да, как это произносится? Вот. Будьте осторожны, хотя мы не в Индии.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Калуга, 17 часов.

Кто-то когда-то сказал, счастье любит тишину, и вот мы с вами находимся в мире, где предполагается, что нельзя громко радоваться. И я предлагаю прямо сегодня, здесь, сейчас объявить протест и начать громко, зажигательно и, что самое главное, искренне радоваться тому, что наступило то самое счастье, наступило то самое лето, которого, я уверен, многие ждали, и вот мы с вами находимся в этой самой точке. Были сомнения? Эта точка опять же настала. Бифуркация вместе с вечерним интерактивом. Зовут меня Олег Федотов. Предлагаю вместе отправляться в это увлекательное путешествие. Во-первых, у нас с вами будут летние хиты этого десятилетия, прошлого десятилетия и даже где-то в нулевые заглянем. А во-вторых, обсудим все самое интересное и полезное. Да, здесь мы на Хит FM в Калуге любим этим заниматься. Ну и, конечно же, попробуем передать приветы. Как мы это будем делать? Конечно же, по номеру 593322, линия свободна. В общем-то, настал тот самый момент, когда мод поет нам о том, что есть впереди 92 дня, и это как никогда актуально.

Где-то год назад случилось массовое помешательство на дубайском шоколаде. Его стало прямо-таки очень много, мало того, что в инфополе, так еще и в магазинах, на заправках, где угодно можно было приобрести этот самый дубайский шоколад, но мир не стоит на месте, а мы вместе с ним продолжаем двигаться вместе с трендами. И сейчас у западной аудитории появилась новый объект для обожания, а именно русский напиток. Нет, не квас, нет, не что-то другое. Это та самая жидкость, которая образуется на донышке салатной тарелки, когда ты режешь себе огурец, помидоры и все это приправляешь разными специями. Так вот, западные соцсети называют это никак иначе, как русская амброзия. И, в принципе-то, очень сильно фанатею с происходящего. Да-да, то самое, что мы собирали хлебом со дна тарелки, сейчас считается где-то напитком и превозносится чуть ли не до уровня чего-то божественного. Ну что ж, друзья, неиронично, западные соцсети экспортируют нам хорошую музыку, а мы им хорошую кухню. Так и будем жить дальше.

0: Погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас столбики термометров в Калуге показывают 18 градусов со знаком плюс, ночью в нашем городе плюс 10, а завтра днем плюс 20. Никаких осадков, переменная облачность, и вот еще 2-3 градусов не хватает, совсем была бы красота.
2: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
4: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Когда в эфире радио звучала песня Лики Ли под названием «I Follow Rivers», мне она прям крайне нравилась. Ну, что-то вот в ней было такое прям... А сейчас сижу и, знаете, такое отличное настроение, и из чего я делаю два вывода. Точнее, два варианта развития событий. Первое — это эффект простого воздействия. Заключается он в том, что чем чаще мы с чем-то сталкиваемся, тем больше шанс, что... это что-то начнет нам нравиться, потому что мозг любит знакомое. Незнакомое ему, соответственно, не нравится. И второй вариант. Может быть, песня Лики Ли, они, знаете, как оливки.

Ученые из Калифорнийского университета в который раз доказали, что если смотреть в экран телефона перед сном за 30 минут до того, как ты укладываешься, это скажется на качестве сна. В принципе, никто из нас, я думаю, ничего нового для себя сейчас не услышал, но я хочу поделиться своим опытом. Мне помогло сделать черно-белым полностью экран и телефоны, и ноутбук, и всего остального через светофильтры, чтобы отвлекаться, чтобы не смотреть вечно, не терять свое внимание. Внимание в этих самых экранах. Соответственно, вот сегодня утром, зачитываю, ваше экранное время сократилось всего лишь до 45 минут в день в среднем. Я считаю, что это достойное число, потому что ранее я мог смотреть все эти видеокарусельки, все эти видеопосты, все подряд каналы, мне кажется, часов по 12 сутки. В принципе, вряд ли это было что-то полезное для здоровья. Соответственно, и засыпалось мне трудно, потому что перед сном, да и изнеможение, я все это читал. Если ты рассчитывал прекратить заниматься чем-то подобным, видимо, вот он самый шанс судьбы. Я предлагаю, настраиваться это очень просто, причем можно запиндить таким образом, чтобы возвращать цитату отображения обратно, когда нужно, допустим, посмотреть какие-то графики, диаграммы. Вот в этом случае, да, действительно, цвета отображения нужно. И какое же будет твое удивление, когда ты увидишь, насколько, я бы назвал, кислотный на самом-то деле цвета у всех этих приложений и изображений, которые мы наблюдаем. Может быть, это старость, а может быть, здравый смысл. Не знаю, решать тебе, а еще тебе решать, какую музыку слушать. В эфире Hit FM Калуга, 5933.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

была Сабрина Карпентер и ее трек под названием «Taste». В завершении нашего часа здесь по закону жанра стоило бы рассказать о какой-то новости, связанной с певицей, и я даже их поискал, но все, что нашел, это то, что Сабрина Карпентер поссорилась с Дженной Ортега, это актриса «Wednesday», которая сыграла одноименную роль. А также Сабрина Карпентер поссорилась с Оливией Родриго, это другая певица, тоже ее коллега из компании Disney. Так что Сабрина Карпентер, она, знаете, она как борщевик, прекрасная издалека. Вот, а на что похож интерактив, я тоже пытался подобрать какую-то аналогию, аналогия не нашлась. Даю себе домашнее задание до завтрашнего дня, до завтрашнего вечера, пока я вновь не появлюсь в эфире, обдумать этот вопрос обстоятельственно и назвать на него ответ. Зовут меня Олег Федотов, рад был услышаться. Наше с вами летнее путешествие только начинается. Желаю вам ловить хорошее настроение, желаю вам ловить буквально каждую вибрацию этого ограниченного маленького отрезка жизни, который должен превратиться в целую маленькую жизнь. Завершит наш час Good Boys и New Aspect с треком под названием Blind Spot.

0: радио Хит ФМ.
1: Проект «Another» на Hit FM только что, и работа «Talk to you». Разговоры. Ну, с удовольствием поговорим с вами, например, о лайтовом понедельнике, который продолжается. А значит, уже совсем скоро кто-то из вас получит настоящие реальные деньги. 3000 рублей на кону. Чтобы их получить, нужно просто очень внимательно слушать эфир. И все. Подробности обязательно последуют. А пока шоу «Большой релиз», полное погружение в музыку.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А поехали! Семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet.

0: Бенсон Бун на Hit FM. Sorry, I'm here for someone else. Sorry, что нам приходится прерывать товарища Буна, но все потому, что к нам спешат очередные суперзвезды. Это Боб Синклар и Кайза. Услышим их трек I Can't Wait через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
16: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Рекорд.
1: Так ли уж полезен бег для здоровья? Ответить на этот вопрос решили американские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев и выяснили, что бег трусцой может негативно отражаться на человеческой психике. Оказалось, что многие люди во время утренней или вечерней пробежки испытывают чувство агрессии, которое усиливается из-за повторяющихся монотонных движений, что в свою очередь приводит к скуке и провоцирует появление гнева. А вот более успокаивающим эффектом, по мнению ученых, обладают йога, аэробные упражнения и игры с мячом. Что ж, каким бы видом спорта вы ни занимались, главное, чтобы вам это нравилось и приносило пользу. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Наш герой электронный Мартин Гаррикс и трек Hero только что на Hit FM. Вы тоже можете стать героем этого часа, а заодно получить от самого хитового радио 3000 рублей. Все максимально просто. Нужно кинуть в мессенджер Макс кодовое слово и стать первым, потому что сегодня первое число. Номер в Максе +7 925 007 1074, +7 925 007 1074 и кодовое слово «Огонь».

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Каждый понедельник на Hit FM лайтовый. Это значит, что можно легко и просто получить настоящие реальные деньги. И так происходит каждую неделю, каждый понедельник. 3000 рублей улетают тому, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макса. Сегодня нужно было стать первым по счету, ведь сегодня первое число, 1 июня, самый старт лета. Давайте поздравим Вадима. Город Москва на связи. Вадим, вы тут?
2: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Ну что, давайте включать нашу радиокассу, которая в прямом эфире отсчитывает вам 3000 рублей. Еще раз поздравляем.
2: Ура, спасибо.
1: Вам спасибо. Друзья, лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Hit FM.
3: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Большой релиз на Хит ФМ и Панау только что вместе с нами. Ту Курасон. И как будто лето стало еще больше. Да, это приятно. Лето мы любим. А еще мы любим суперхиты и новинки. Этого добра, как вы знаете, у нас предостаточно. Поэтому оставайтесь в нашей компании вместе с шоу «Большой релиз» и самым хитовым радио. В этом часе дабл-трек. Послушаем подряд два мега-хита одного артиста. Чуть позже расскажем, какой артист нам компанию составит. А в следующем часе, сразу после 8 вечера, хиты без правил.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Джейсон Деруло на Hit FM Take You Dancing. А впереди дабл-трек, двойная порция музыки одной звезды. Герой этого вечера, первого летнего вечера, Purple Disco Machine.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: шашлычная пора наступила практически во всех регионах нашей страны. Однако не стоит забывать, что это лакомство даже при правильном приготовлении может нести опасность для здоровья человека. Дело в том, что высокая температура приготовления шашлыка провоцирует образование в нем вредных соединений. Да и топливо для мангала сгорает, оставляя на мясе множество канцерогенов. Медики рекомендуют нейтрализовывать их действие обильным употреблением овощей и любой зелени, которые богаты антиоксидантами. Дополнительно они обеспечат организм клетчаткой и необходимыми витаминами, а еще помогут стать стройнее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Hit FM.
1: 19.33, время московское. Большой релиз на Hit FM. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста, группы или диджея. Мы предлагаем наполнить вечер, первый летний вечер, приятной, позитивной, винтажной музыкой. А кто у нас по винтажному звуку? Правильно, Purple Disco Machine, равных ему нет в этом деле. Итак, впереди две работы Purple Disco. Первая называется In the Dark и песня под номером 2 Fireworks.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный. В ассортименте 1,5 литра 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: На-на-на. Песня в такт этому лету, наступившему Broken Strings. Алан Вокер вместе с нами до финала часа. Fastboy, Clock Clock, Born Again. И классный танцевальный трек от Кайли Миноук. Lights, Camera, Action. Дождемся, не пропустим. Плюс не пропустим хиты без правил уже в следующем часе.
1: Реклама. Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Tame Impala и Дженни на Hit FM только что. Трек называется «Дракула». 20.07, время московское. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новинки. Две штуки. Обе очень сильно хотят попасть в наш эфир, в наш плейлист. Но не все так просто. Сперва нужно заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, слушатели, заходите в наш паблик ВК для того, чтобы проголосовать. На выбор два трека. Поддержите тот, который вам понравится больше. Первый называется «I Need a Sign». Это LB1. You got to show me. LB1 и I Need a Sign номер один. Под номером два. Offenbach и Star Sailor. Four to the floor. Four to the floor, 20.08 в Москве. Мы стартуем.
0: Хиты

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2021 в Москве. Тут сражаются лучшие новые песни. Нужно выбрать финалиста и решить, какой трек в итоге протолкнуть в эфир. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать под номером 1 LB1. Песня называется I Need a Sign. You got to show me. Это LB1 и I Need a Sign номер 1. Под номером 2 Offenbach и Star Sailor Fall to the Floor. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: обычно один или два раза в неделю. Однако, если в вашем доме проживают люди с аллергией, маленькие дети или домашние животные, то проводить влажную уборку необходимо каждый день или через день. Такого же правила стоит придерживаться и тем, кто живет вблизи дорог. А вот что касается, как именно необходимо мыть полы, то медики рекомендуют добавить в воду немного специального моющего средства. При этом добавлять в воду жидкости с хлором, спреи для уборки или гели для душа не стоит, поскольку они сильно мылятся и долго не смываются с поверхности, что может быть опасным для здоровья. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: правил. Хиты без правил. Let's get ready
1: to rumble! Хиты без правил на Хит FM 2034 в Москве. Сражение двух новых песен в прямом эфире. Бились новинки за попадание в трек-лист, а вы их поддерживали с вами голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Всем респекты за вашу поддержку, за голосование. Совсем скоро мы с голосами вашими обязательно разберемся и победителя муза сражения определим. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежаков. Под номером один песня I Need a Sign. Это LB1. You got to show me. LB1, I Need a Sign, номер один. Под номером два. Offenbach и Star Sailor, Fall to the Floor. А сейчас мы приступим к самому волнительному и долгожданному в это же время моменту. Когда мы будем считать голоса и определять финалиста музыкального сражения? Так, давайте-ка мы еще страничку в ВК обновим на всякий случай в последний раз и посмотрим, что у нас тут с голосованием происходит. Ну, вроде голосование успешно завершилось. Еще раз всем респекты, кто принял в нем участие. Итак, с разницей в 4 голоса в этот понедельник, 1 июня, в нашем Муз-баттле побеждают Offenbach и Star Sailor. Fall to the Floor. Так называется трек, который дальше мы послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Maroon 5 на Hit FM со своей новинкой. Еще больше новых песен на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. Там же можно за новиночки проголосовать, чтобы они скорее попали в главный хитовый чарт.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. 21 час и 3 минуты, время московское. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Как всегда, по понедельникам премьерим новые песни. Целый час нового и свежего. По-моему, это круто. Ну и, конечно, повышенная концентрация летней музыки. Вернее, музыки с настроением лета. Вот так. Начнем с диджея по имени Jonas Blue. Он сегодня представляет свой новый трек, свою новую работу, которая называется «Girl».

полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня мы с вами погружаемся в новую музыку. И вашему вниманию лучшие новинки недели. Впереди продюсер и диджей из Молдавии по имени Vanotech. Давно ничего не выпускал, этот парень не релизил. А тут вдруг новая песня, чему мы несказанно рады, потому что очень талантливый парень. Выпускает действительно красивую, классную музыку. Песня Promised Land. Vanotech. Послушаем прямо сейчас. Chart Special.

0: Хит Ньюс. Нейросети. В последнее время мы все чаще обращаемся к нейросетям по поводу решения всевозможных вопросов. А для этого, как показал опыт, необходимо правильно подбирать формулировки. Так, совсем недавно специалисты по нейросетям рассказали о простых правилах написания запроса для искусственного интеллекта, чтобы получить точный и полезный ответ. Важно конкретизировать свои вопросы, при этом указывая цель и желаемый результат. Это поможет избежать двусмысленности и получить пошаговую инструкцию. К тому же нейросети в состоянии запоминать контекст, поэтому запросы можно делать последовательными и уточняющими до тех пор, пока не будет получен нужный ответ. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 21 час и 32 минуты, время московское. Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Сегодня в нашем специальном хит-параде слушаем лучшее из нового за неделю. Vice, DJ Vice впереди. Тот самый электронщик, который в прошлом году выпустил отличный трек. Он называется Wait Alibi Blue. До сих пор его играем. Возможно, и новинка от Vice тоже зайдет всем. Тоже будем играть активно эту песню. Называется Memories, Vice и Eske.
1: Chart Special.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8. 28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Самая новая, самая модная, самая хитовая музыка в большом релизе на Хит ФМ. Добро пожаловать. Специальный хит-парад как раз сегодня посвящен лучшим новинкам недели. Остается время еще на один трек. И пусть это будет песня, которая называется «Sad Girls». Официальный релиз состоялся в минувшую пятницу. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Возможно, мы сейчас с вами слушаем будущий мировой суперхит, который попадет во все чарты и во все хит-парады. Не исключено, что появится когда-нибудь и в нашем главном хитовом чарте. Итак, Биби Рекса, Дэвид Гетта, «Sad Girls». Дальше на Хит ФМ это абсолютная премьера.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Музыка. Считается, что музыка, сыгранная вживую, ощущается более эмоциональной и красивой. И этому совсем недавно нашлось научное подтверждение. Команда ученых из Японии провела эксперимент с участием 20 профессиональных известных пианистов, которых попросили сыграть на фортепиано так, чтобы звучание имело определенный эмоциональный оттенок. Исполнителей отслушивали как люди с профессиональным образованием, так и далекие от музыки. А все движения рук виртуозов и клавиш фиксировала специальная аппаратура. В результате оказалось, что звучание явно зависело от манеры движения рук и пальцев музыкантов. Эти нюансы отметила не только электроника, но и слушатели. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Быть умным и образованным не значит быть счастливым. Именно к такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования и обнаружили, что наличие высокого интеллекта не дает полного удовлетворения жизнью. Результаты исследований также показали, что женщины с высшим образованием значительно больше удовлетворены жизнью и чувствуют себя счастливыми, чем женщины без образования. Однако мужчины с высоким интеллектом, наоборот, не чувствуют себя счастливыми и чаще других жалуются на жизнь. Чего не скажешь о представителях мужского пола с более низкими показателями интеллекта. Оказалось, что они радуются жизни наравне с высокообразованными женщинами и реже остальных жалуются на неудачи. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Правильно отварить куриные яйца не так просто, как может показаться. Дело в том, что белок и желток становятся твердыми при разных температурах, что позволяет добиться разной консистенции блюда. Итальянские ученые тем временем подключили к этому всему вычислительную гидродинамику и разработали идеальный рецепт приготовления вареных яиц. Для этого их необходимо поместить в кипящую воду на 2 минуты, после чего вынуть и оставить еще на 2 минуты в миске. Процедура повторяется 8 раз, после чего готовые яйца обретают мягкую структуру внутри и плотную снаружи. Одно «но» – на это уйдет более получаса. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.

0: Недостаток белка в вашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа международных ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч жителей старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Допустим, они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости, регулярно употреблять в пищу продукты, обогащенные белком, которые позволят сохранить вашу физическую активность в более старшем возрасте. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Strings.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Сплетни на рабочих местах могут приносить пользу коллективу. Об этом поговаривали уже достаточно давно, и вот совсем недавно сразу несколько международных команд психологов доказали этот факт. Бурное обсуждение начальства и процессов в организации позволяет почувствовать себя частью большой команды, снять накопившееся напряжение и выстроить доверительные отношения между коллегами. Возникающая устойчивость эмоционального фона положительно влияет на продуктивность сотрудников и эффективность решения задач, которые никак не связаны с личностью босса. Главное, чтобы все эти сплетни не доходили до начальника напрямую. Имейте в виду. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.